Дай мне мою смотреть, что стоит, твердый скорость, я не постоянно.